0: Важное слово.
1: Слышите вот милене шведжиц з милочиц.
2: Ты бист гуд генуг. Руне тута сада ебисо в спюе, котрыш я актуальне густо радио слышит. Сонг не янош в нимске хит, але со тиш мезенародне веле поска. А дома добру пшичину. В часу, деш стайне видиш, што друзы здоконнея, доцпея, або как вупадая, со мнозы спешне добри дошт не чуя. То е сада, котраше пола ме висае востава. Ниц, докеш шитке проблемы розриса, але докеш нешто до крабвания пшинесе. Менуце туте стайне двилование на себе самым. Яко кшешчанка, забираме деш мысличка, со моя худнота, хакле не настане, деш сим перфектна. Бо не видиме јенош в мојих силних вокомиках. Видиме деш потом, деш руне шитко под контролу нимам. Сме добри дошт. То не јенош спилне текст. То је вупрајене, котре шидне джен густо а пшеспешне забуджеме.
1: Толе прај Милена Шведжиц, Змивочиц, надавку азамовитост, че фанскеје викарије, панчицах кукуе.